Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Открываются окна! Суки! Суд! На

Бежим! Идет цезурочное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского